Проект Anon.fm – это анонимное межбордовое объединение анонимных людей, вещающих анонимную музыку для анонимных людей. Творческая лаборатория проекта основана на взаимном презрении, ненависти и нетолерантности. Участником проекта может стать любой желающий, разделяющий моральные принципы проекта, его идеи и цели. Цель проекта – создание пласта альтернативной музыкальной видео- и кинокультуры, где доминирующей мотивацией attention whoring'а является сам attention whoring. Погрузись и обмажься анонимностью.

0: Сегодня вторник.
1: 26-е.
2: 26-е.
3: Мая.
1: Мая.
4: В Москве 4 часа утра.

Thank you.

0: синдром слабый сердце числа.
1: Это не была правда,
2: Петропавловские на Камчатке, помнишь?
3: Радио Анонима.

0: Сегодня. Сегодня.
1: Вторник.
2: Вторник.
1: 26.
3: 26.
2: Мая.
0: Мая.
4: Говорит Москва. Акт о военной капитуляции. Подписание акта о безоговорочной капитуляции германских вооруженных сил.

0: Сегодня. Сегодня. Вторник.
1: Вторник.
2: 26.
0: 26. Мая. Мая.
3: Становись! Доброе утро, ребята. Начинаем заниматься. Встаньте прямо. Вдохните. Шагом. Марш. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Левый, левый. Плечи расправьте. Раз, два, три, четыре. Смотрите вперед. Раз, два, три, четыре.

кончить. Первое упражнение – подтягивание. Делаем под музыку. Пальцы к плечам. Руки в стороны. Вверх и вниз. К плечам прогнуться, потянуться. Руки вниз.

продолжайте. Раз, два, три, четыре. Последний раз. Достаточно. Второе упражнение. Повороты туловища с хлопком в ладоши. Начнем в левую сторону. Руки в стороны, поворот прямо, руки вниз. Руки в стороны, хлопок, в стороны, вниз, в стороны, хлопок, в стороны. Продолжайте. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Вдох, выдох, вдох, выдох. Достаточно. Третье упражнение. Пружинящие наклоны туловища в стороны. Ноги поставьте врозь, пошире, вот так. Руки переведите на пояс. Ладони на затылок, наклон влево. Еще, еще. Выпрямиться вправо. Еще, еще. Выпрямиться. Раз, два, три, четыре.

наклон, наклон, наклон. Хорошо. Ноги поставьте вместе. Пятки вместе, носки врозь. Руки переведите за спину. Будем делать приседания. Присесть, встать, присесть, встать. Раз, два, три, четыре. Выдох, вдох. Прямее держитесь. Раз, два, три, четыре. Опустите руки. Наше следующее упражнение, ребята, наклоны туловища вперед. Шаг левый вперед, руки в стороны. Наклониться. Выпрямиться, приставить ногу. Шаг правый, наклон. В исходное положение. Раз.

0: три. Закончить. Руки согните, пальцы к плечам. Наклоны туловища назад. Наклоните туловище назад, руки вверх. В исходное положение. Раз, два, три, четыре. Наклон. Выпрямиться. Наклониться. Выпрямиться. Продолжайте, продолжайте. Хорошенько прогнуться. Последний раз.
1: На всей земле.
0: Довольно.
1: Крепнут, дружба.
0: И последнее упражнение. Прыжки на обеих ногах. С поворотом на 90 градусов. Начнем с поворота влево. Приготовились. Начали. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. А теперь поворот вправо. Раз, два, три, поворот. Раз, два, три, поворот. Шагом марш.

Поднимите руки вверх, держите вдох. Опустите руки, выдохните. Еще раз. Вдох. Выдох, опустите руки. Наш урок, ребята, окончен. Переходите к водным процедурам.

действительные, надежные друзья, а где недруги, маскирующие свои колонизационные цели. Советских людей искренне радует, что в мировой политике увеличивается роль стран, освободившихся от оков колониализма. Недавно закончившаяся в Каире конференция неприсоединившихся стран наглядно показала их волю покончить со всеми формами колониализма, сохранить и упрочить мир, укрепить единство сил, борющихся против империализма.

ты умрешь, сука. Ты такой баран, блядь. Я ненавижу тебя. Ты полный баран, сука. Я смотрю на тебя, что ты пишешь, что ты делаешь. Ты полный идиот.

0: минуты. 7 часов 53 минуты. 7 часов 53 минуты. 7 часов 53 минуты. 7 часов 53 минуты. 7 часов 53 минуты. 7 часов 53 минуты. 7 часов 53 минуты. 7 часов 54 минуты. 7 часов 54 минуты. 7 часов 54 минуты. 7 часов 54 минуты. 7 часов 54 минуты. 7 часов 54 минуты. 7 часов 54 минуты. 7 часов 54 минуты. 7 часов 54 минуты. 7 часов 54 минуты. 7 часов 54 минуты.
1: Не следует, однако, забывать, что постоянный количественный рост и сфера нашей активности обеспечивают широкому кругу специалистов участие в формировании позиций, занимаемых участниками в отношении поставленных задач. Не следует, однако, забывать, что реализация намеченных плановых заданий требует определения и уточнения направлений прогрессивного развития. Повседневная практика показывает, что новая модель организационной деятельности требует от нас анализа позиций, занимаемых участниками в отношении поставленных задач. С другой стороны, дальнейшее развитие различных форм деятельности способствует подготовке и реализации позиций, занимаемых участниками в отношении поставленных задач. Таким образом, новая модель организационной

0: деятельности способствует подготовке и реализации существенных финансовых и административных условий.
1: 7 часов 55 минут. 7 часов 55 минут. 7 часов 56 минут. 7 часов 56 минут. 7 часов 56 минут. 7 часов 56 минут. 7 часов 56 минут. 7 часов 56 минут. 7 часов 56 минут. 7 часов 56 минут. 7 часов 56 минут. 7 часов 56 минут. 7 часов 56 минут. 7 часов 56 минут. 7 часов 56 минут. 7 часов 56 минут. 7 часов 56 минут. 7 часов 56 минут. 7 часов 56 минут. 7 часов 56 минут. 7 часов 56 минут. 7 часов 57 минут. 7 часов 57 минут. 7 часов 57 минут. 7 часов 57 минут. 7 часов 57 минут. 7 часов 57 минут. 7 часов 57 минут. 7 часов 57 минут. 7 часов 57 минут. 7 часов 57 минут. 7 часов 57 минут. 7 часов 57 минут. 7 часов 57 минут. 7 часов 57 минут. 7 часов 57 минут. 7 часов 57 минут. 7 часов 57 минут. 7 часов 57 минут. 7 часов 57 минут. 7 часов 57 минут. 7 часов 58 минут. 7 часов 58 минут. 7 часов 58 минут. 7 часов 58 минут. 7 часов 58 минут. 7 часов 58 минут. 7 часов 58 минут. 7 часов 58 минут. 7 часов 58 минут. 7 часов 58 минут. 7 часов 58 минут. 7 часов 58 минут. 7 часов 58 минут. 7 часов 58 минут. 7 часов 58 минут. 7 часов 58 минут. 7 часов 58 минут. 7 часов 58 минут. 7 часов 58 минут. 7 часов 58 минут. 7 часов 59 минут. 7 часов 59 минут. 7 часов 59 минут. 7 часов 59 минут. 7 часов 59 минут. 7 часов 59 минут. 7 часов 59 минут. 7 часов 59 минут. 7 часов 59 минут. 7 часов 59 минут. 7 часов 59 минут. 7 часов 59 минут. 7 часов 59 минут. 7 часов 59 минут. 7 часов 59 минут. 7 часов 59 минут. 7 часов 59 минут.
2: 8 часов 0 минут. 8 часов 0 минут. 8 часов 0 минут. 8 часов 0 минут. 8 часов 0 минут. 8 часов 0 минут. 8 часов 0 минут. 8 часов 0 минут. 8 часов 0 минут. 8 часов 0 минут. 8 часов 0 минут. 8 часов 0 минут.
0: С другой стороны, реализация намеченных плановых заданий требует от нас анализа дальнейших направлений развития. Повседневная практика показывает, что новая модель организационной деятельности требует определения и уточнения системы массового участия. С другой стороны, сложившаяся структура организации позволяет выполнить важные задания по разработке позиций, занимаемых участниками в отношении поставленных задач. Товарищи! Сложившаяся структура организации обеспечивает широкому кругу специалистов участие в формировании позиций, занимаемых участниками в отношении поставленных задач. Таким образом, реализация намеченных плановых заданий играет важную роль в формировании дальнейших направлений развития.
1: 8:01. 8:01. 8:01. 8:01. 8:01. 8:01. 8:02. 8:02. 8:02. 8:02. 8:02. 8:02. 8:02. 8:02. 8:02. 8:02. 8:02. 8:02. 8:02. 8:02. 8:02. 8:02. 8:02. 8:02. 8:03. 8:03. 8:03. 8:03. 8:03. 8:03. 8:03. 8:03. 8:03. 8:03. 8:03. 8:03. 8:03. 8:03. 8:03. 8:03. 8:03. 8:03.
2: 8:04.
1: 8:04.
2: 8:04.
1: 8:04.
2: 8:04.
1: 8:04.
2: 8:04.
1: 8:04.
2: 8:04.
1: 8:04.
2: 8:04.
1: 8:04.
2: 8:04.
1: 8:04.
2: 8:04.
1: 8:04.
2: 8:04.
1: 8:04.
2: 8:05.
1: 8:05.
2: 8:05.
1: 8:05.
2: 8:05.
1: 8:05.
2: 8:05.
1: 8:05.
2: 8:05.
1: 8:05.
2: 8:05.
1: 8:05.
2: 8:05.
1: 8:05.
2: 8:05.
1: 8:05. минут.
2: 8 часов 5 минут.
1: 8 часов 5 минут.
2: 8 часов 5 минут.
1: 8 часов 5 минут.
2: 8 часов 5 минут.
1: 8 часов 5 минут.
2: 8 часов 6 минут.
1: 8 часов 6 минут.
2: 8 часов 6 минут.
1: 8 часов 6 минут.
2: 8 часов 6 минут.
1: 8 часов 6 минут.
2: 8 часов 6 минут.
1: 8 часов 6 минут.
0: Не следует, однако, забывать, что рамки места обучения кадров обеспечивают широкому кругу специалистов участие в формировании системы массового участия. Таким образом, реализация намеченных плановых заданий позволяет выполнить важные задания по разработке существенных финансовых и административных условий. Таким образом, реализация намеченных плановых заданий требует от нас анализа позиций, занимаемых участниками в отношении поставленных задач. Повседневная практика показывает, что постоянный количественный рост и сфера нашей активности позволяет выполнить важные задания по разработке системы массового участия. Повседневная практика показывает, что рамки места обучения кадров позволяет выполнить важные задания по разработке новых предложений.
1: 8 часов 7 минут. 8 часов 7 минут. 8 часов 7 минут. 8 часов 7 минут. 8 часов 7 минут. 8 часов 7 минут.
2: 8 часов 7 минут.
1: 8 часов 7 минут.
2: 8 часов 7 минут.
1: 8 часов 8 минут.
2: 8 часов 8 минут.
1: 8 часов 8 минут.
2: 8 часов 8 минут.
1: 8 часов 8 минут.
2: 8 часов 8 минут.
1: 8 часов 8 минут.
2: 8 часов 8 минут.
1: 8 часов 8 минут.
2: 8 часов 8 минут.
1: 8 часов 8 минут.
2: 8 часов 8 минут.
1: 8 часов 8 минут.
2: 8 часов 8 минут.
1: 8 часов 8 минут.
2: 8 часов 8 минут.
1: 8 часов 8 минут.
2: 8 часов 8 минут.
1: 8 часов 8 минут.
2: 8 часов 9 минут.
1: 8 часов 9 минут.
2: 8 часов 9 минут.
1: 8 часов 9 минут.
2: 8 часов 9 минут.
1: 8 часов 9 минут.
2: 8 часов 9 минут.
1: 8 часов 9 минут.
2: 8 часов 9 минут.
1: 8 часов 9 минут.
2: 8 часов 9 минут.
1: 8 часов 9 минут.
2: 8 часов 9 минут.
1: 8 часов 9 минут.
2: 8 часов 9 минут.
1: 8 часов 9 минут.
2: 8 часов 9 минут.
1: 8 часов 9 минут.
2: 8 часов 9 минут.
1: 8 часов 9 минут.
2: 8 часов 10 минут.
1: 8 часов 10 минут.
2: 8 часов 10 минут.
1: 8 часов 10 минут.
2: 8 часов 10 минут.
1: 8 часов 10 минут.
2: 8 часов 10 минут.
1: 8 часов 10 минут.
2: 8 часов 10 минут.
1: 8 часов 10 минут.
2: 8 часов 10 минут.
1: 8 часов 10 минут.
2: 8 часов 10 минут.
1: 8 часов 10 минут.
2: 8
3: часов 10 минут.
4: 8 часов 10 минут.
3: 8 часов 10 минут.
4: 8 часов 10 минут.
3: 8 часов 10 минут.
4: 8 часов 10 минут.
3: 8 часов 11 минут.
4: 8 часов 11 минут.
3: 8 часов 11 минут.
4: 8 часов 11 минут.
3: 8 часов 11 минут.
4: 8 часов 11 минут.
3: 8 часов 11 минут.
4: 8 часов 11 минут.
3: 8 часов 11 минут.
4: 8 часов 11 минут.
3: 8 часов 11 минут.
4: 8 часов 11 минут.
3: 8 часов 11 минут.
4: 8 часов 11 минут.
3: 8 часов 11 минут.
4: 8 часов 11 минут.
3: 8 часов 11 минут.
4: 8 часов 11 минут.
3: 8 часов 12 минут.
4: 8 часов 12 минут.
3: 8 часов 12 минут.
4: 8 часов 12 минут.
0: Не следует, однако, забывать, что постоянный количественный рост и сфера нашей активности позволяет выполнить важные задания по разработке позиций, занимаемых участниками в отношении поставленных задач. Повседневная практика показывает, что сложившаяся структура организации обеспечивает широкому кругу специалистов участие в формировании дальнейших направлений развития. Равным образом, новая модель организационной деятельности способствует подготовке и реализации направлений прогрессивного развития. Таким образом, дальнейшее развитие различных форм деятельности позволяет выполнить важные задания по разработке системы массового участия. Не следует, однако, забывать, что дальнейшее развитие различных форм деятельности требует от нас анализа системы массового участия.
3: 8 часов 13 минут.
4: 8 часов 13 минут.
3: 8 часов 13 минут.
4: 8 часов 13 минут.
3: 8 часов 13 минут.
4: 8 часов 13 минут.
3: 8 часов 13 минут.
4: 8 часов 13 минут.
3: 8 часов 13 минут.
4: 8 часов 13 минут.
3: 8 часов 13 минут.
4: 8 часов 13 минут.
3: 8 часов 14 минут.
4: 8 часов 14 минут.
3: 8 часов 14 минут.
4: 8 часов 14 минут.
3: 8 часов 14 минут.
4: 8 часов 14 минут.
3: 8 часов 14 минут.
4: 8 часов 14 минут.
3: 8 часов 14 минут.
4: 8 часов 14 минут.
3: 8 часов 14 минут.
4: 8 часов 14 минут.
3: 8 часов 14 минут.
4: 8 часов 14 минут.
3: 8 часов 14 минут.
4: 8 часов 14 минут.
3: 8 часов 14 минут.
4: 8 часов 15 минут.
3: 8 часов 15 минут.
4: 8 часов 15 минут.
3: 8 часов 15 минут.
4: 8 часов 15 минут.
3: 8 часов 15 минут.
4: 8 часов 15 минут.
3: 8 часов 15 минут.
4: 8 часов 15 минут.
3: 8 часов 15 минут.
4: 8 часов 15 минут.
3: 8 часов 15 минут.
4: 8 часов 15 минут.
3: 8 часов 15 минут.
4: 8 часов 15 минут.
3: 8 часов 15 минут.
4: 8 часов 15 минут.
3: 8 часов 15 минут.
4: 8 часов 15 минут.
3: 8 часов 16 минут.
4: 8 часов 16 минут.
3: 8 часов 16 минут.
4: 8 часов 16 минут.
3: 8 часов 16 минут.
4: 8 часов 16 минут.
3: 8 часов 16 минут.
4: 8 часов 16 минут.
3: 8 часов 16 минут.
4: 8 часов 16 минут.
3: 8 часов 16 минут.
4: 8 часов 16 минут.
3: 8 часов 16 минут.
4: 8 часов 16 минут.
3: 8 часов 16 минут.
4: 8 часов 16 минут.
3: 8 часов 16 минут.
4: 8 часов 16 минут.
3: 8 часов 17 минут.
4: 8 часов 17 минут.
3: 8 часов 17 минут.
4: 8 часов 17 минут.
3: 8 часов 17 минут.
4: 8 часов 17 минут.
3: 8 часов 17 минут.
4: 8 часов 17 минут.
3: 8 часов 17 минут.
4: 8 часов 17 минут.
3: 8 часов 17 минут.
4: 8 часов 17 минут.
3: 8 часов 17 минут.
4: 8 часов 17 минут.
3: 8 часов 17 минут.
4: 8 часов 17 минут.
3: 8 часов 17 минут.
4: 8 часов 18 минут.
3: 8 часов 18 минут.
4: 8 часов 18 минут.
3: 8 часов 18 минут.
4: 8 часов 18 минут.
3: 8 часов 18 минут.
4: 8 часов 18 минут.
0: Не следует, однако, забывать, что постоянный количественный рост и сфера нашей активности способствует подготовке и реализации системы массового участия. Таким образом, постоянный количественный рост и сфера нашей активности позволяет выполнить важные задания по разработке дальнейших направлений развития. Равным образом, постоянный количественный рост и сфера нашей активности.
5: Сегодня.
6: Сегодня.
7: Вторник.
5: Вторник.
7: 26.
8: 26 мая.
5: Мая.
9: В Москве 8 утра. Рабопроблемы должны быть уже на работе.

Ты умрёшь, сука. Ты такой баран, блядь. Я ненавижу тебя. Ты полный баран, сука. Я смотрю на тебя, что ты пишешь, что ты делаешь. Ты полный идиот.

0: чем ваш эфир?
1: Все о том же. Критическая деконструкция неоромантической эпохи в искусстве и литературе через призму политического аспекта индустриальной революции во Франции, Англии и Германии.
2: Радио Фабрик.

0: Я не понял, вы что-то, блядь, легко, когда вы всему хуйне относитесь? Вы что, мальчики, охуели что ли, блядь? Вы еще с ними встали, никуда не ушли! Че, блядь, воздух свободы, желудок щекотал! Я, блядь, защекочу, нахуй! Вы меня, сука, за ворота все пойдете, блядь!
1: Радио Анонимус.

0: Сегодня вторник.
1: 26.
2: 26 мая.
3: В Москве 10 часов утра.

0: Она отказала мне, сказала, что любит тебя. Думай, что любит тебя!
1: Да она не может любить меня!
2: Да я люблю тебя!
3: Тьфу, деревня!
4: Радио Анон ФМ.

часов 11 минут. 11 часов 11 минут. 11 часов 11 минут. 11 часов 11 минут. 11 часов 11 минут. 11 часов 11 минут. 11 часов 11 минут. 11 часов 11 минут. 11 часов 11 минут. 11 часов 11 минут. 11 часов 11 минут. 11 часов 11 минут. 11 часов 11 минут. 11 часов 11 минут. 11 часов 12 минут. 11 часов 12 минут. 11 часов 12 минут. 11 часов 12 минут. 11 часов 12 минут. 11 часов 12 минут. 11 часов 12 минут. 11 часов 12 минут. 11 часов 12 минут. 11 часов 12 минут. 11 часов 12 минут. 11 часов 12 минут. 11 часов 12 минут. 11 часов 12 минут. 11 часов 12 минут. 11 часов 12 минут. 11 часов 12 минут. 11 часов 13 минут. 11 часов 13 минут. 11 часов 13 минут. 11 часов 13 минут. 11 часов 13 минут. 11 часов 13 минут. 11 часов 13 минут. 11 часов 13 минут. 11 часов 13 минут. 11 часов 13 минут. 11 часов 13 минут. 11 часов 13 минут. 11 часов 13 минут. 11 часов 13 минут. 11 часов 13 минут. 11 часов 13 минут. 11 часов 14 минут. 11 часов 14 минут. 11 часов 14 минут. 11 часов 14 минут. 11 часов 14 минут. 11 часов 14 минут. 11 часов 14 минут. 11 часов 14 минут. 11 часов 14 минут. 11 часов 14 минут. 11 часов 14 минут. 11 часов 14 минут. 11 часов 14 минут. 11 часов 14 минут. 11 часов 14 минут. 11 часов 15 минут. 11 часов 15 минут.

0: Сегодня вторник.
1: 26 мая.
2: А в Одессе 12 часов дня.

0: синдром славы числа.
1: Это не была правда, Лита.
2: Петропавловские на Камчатке.
3: Радио Анонима.

0: там, татарам тара там, татара тара там, тра-та-тара тара там, та-та. Зеленый слоник наш оркестр пришел, зеленый слоник наш трубу принес. Когда ребята уходили, зеленый слоник на трубе играл, играл плато, творото. Подожди, сейчас, сейчас, подожди. Сейчас я вспомню, сейчас, секунду. Значит, та-та-ра-та-ра-та-та-та-та. Играл про то, как плохо в клетке жить, как плохо есть, подожди, как плохо есть проклятую еду, как плохо всем, а хуже всего ему, зеленому слонику. Та-трай-та-та. Ну, ну, такая песня просто. Ну, я тебе просто хотел, ну, исполнить, понимаешь, эту песню.
1: Радио Анонимус.

0: Сегодня.
1: Сегодня.
2: Вторник.
3: Вторник.
4: 26.
5: 26.
1: Мая. Мая.
6: В Москве час дня. Офисные макахи озабочены проблемой, что им взять на бизнес-ланч.

0: Я прям в микрофон говорю.
1: Я могу так!
0: Еще чуть ближе, он будет у меня во рту.
2: Записи. Мы не стесняемся.

0: Звонят из государственной службы образования. С сожалением сообщаем вам, что коэффициент интеллекта вашего сына превысил государственный стандарт, определенный статьей 84, часть 5 нового кодекса. Просим вас указать, желаете ли вы, чтобы его тело было захоронено государством, или предпочтете частную процедуру? Нет!
1: Нет!

0: Сегодня.
1: Сегодня.
2: Вторник.
3: Вторник. 26.
0: 26.
2: Мая.
4: Мая.
5: 14 година. У Києві не женись, а в Ромнах коней не міняй.

I'm gonna go to the bathroom.

I'm not doing it.

Ah!

Mm-hmm.

Археоптерикс. Приходил сентябрь, а уплывал Археоптерикс.

0: Сегодня.
1: Сегодня.
2: Вторник.
3: Вторник.
1: 26.
2: 26.
4: Мая.
2: Мая.

Для начала нам нужен план. Выбор типа дома и план участка. Выбор типа дома. Выбор типа жилого дома в значительной мере определяется размером вашего члена. Как только вы вступите во владение участком, вы столько всего нового узнаете, что схватитесь за голову и скажете: «Блядь, нахуй я все это дерьмо, блядь, затеял? Кто мне, блядь,

где скончался вновь. Зачем поешь, моя любовь? Ведь дома нет угля, и ходит слух,

Поедь.

Адам, смотри!

I don't know.

Сейчас перед вами выступит поп-группа. Кобылы тропоглазой жабы искали цизию, нашли поздно утром свистящего хна. Первая песня называется «Бернштейн».

ten gi per kyšį

концерт записывался, поэтому я надеюсь, что выйдет концертный альбом, если там не будет всяких лаж. Скидывайте видосы, фоточки в группу, ставьте лайки и репосты. Спасибо!

0: Сегодня.
1: Сегодня.
2: Вторник.
3: Вторник.
4: 26.
2: 26.
0: Мая.
2: Мая.
5: В Пскове 8 вечера. И в Москве 8 вечера. А если нет разницы, то зачем жить в этом грёбаном ДС?

0: Аллилуйя! Благодарственно испустил раввин глубокий вздох из расширившейся груди, встав теперь во весь рост на пороге, вглядываясь в то, что явилось его взору.
1: На радио «Анонимус».

0: Таблетки
1: дверь выпил. Не сделал, блядь!
0: Таблетки выпил?
1: Дверь не сделал, блядь!
0: Таблетки выпил?
1: Дверь не сделал, блядь!
0: Ты что таблетки не сделал?
2: Радио Анонимус.
1: Дверь не сделал, блядь!

Для начала нам нужен план. Выбор типа дома и план участка. Выбор типа дома. Выбор типа жилого дома в значительной мере определяется размером вашего члена. Как только вы вступите во владение участком, вы столько всего нового узнаете, что схватитесь за голову и скажете: «Блядь, нахуй я все это дерьмо, блядь, затеял? Кто мне, блядь, продал этот ебаный плывун?» Радио Анамнез.

0: Сегодня.
1: Сегодня.
2: Вторник.
0: Вторник. 26.
3: 26.
1: Мая.
3: Мая.
4: В Москве 10 часов вечера. Пора баньки. Если вам, конечно, еще нет 18.

Coming down the ladder now. I'm at the foot of the ladder.

я весь загнутый. Я справку достал, что я степанутый. Под целыми микробами я весь загнутый. Я справку достал, что я степанутый.

0: Сегодня.
1: Вторник.
2: 26 мая.
3: В Москве 23 часа. Блять, уже и спать пора, если вы раб, а то завтра не встанете.

0: тут такое крутое тусе, то что я не могла его пропустить. Оно просто шикарное, нету в московских клубах отдыхают от селятина. Просто очень крутое тусе.
1: Радио Анонимус. Очень крутое тусе. Заходи, не пожалеешь.

0: Спасибо, пацаны!
1: Андрей Андреевич. Да. Сбился.

0: Вы слушаете радио Анонимус.
1: Иха! Ну ты попал! Оргазм!

0: Что такое Холокост?
1: Холокост – праздник.
0: Что там, что в нем происходит?
1: Радуются все.
2: Радио «Анонимус».

0: сегодня?
1: Сегодня.
0: Среда. Среда.
2: 27-е.
3: 27-е. Мая.
1: Мая.
4: Український час, 2 година ночі. У Києві не женись, а в ромнах коней не міняй.

2 часа 9 минут. 2 часа 9 минут. 2 часа 9 минут. 2 часа 9 минут.

0: Сегодня среда.
1: 27.
2: 27.
3: Мая.
2: Мая.
4: В Москве 3 часа ночи.